Та тут у нас інрет, наше сиган без зиму скрет. Он де лоспит сих овканфой, де потин. Тук из кума онекет, от мит никс волостива. Ой, загава, ту гост горникс,